0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером программы «Открытое небо» нам и с нами будут служить братья Даниил и Эдуард из церкви «Откровение». Шовака радиума «Отвертас дебесис» мумс нар мумс калпос брали Даниилс и Эдуардс но драудзес от класме.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
3: Лавакар, дорогие радиоклауситаи.
2: Я хочу вас всех приветствовать.
3: Vēlos jūs sveicināt.
2: С очередным вечером.
3: Ar kārtējo vakaru.
2: Когда мы можем собраться у наших радиоприемников.
3: Kad mēs varam klausīties radio.
2: И вместе молиться за наши нужды.
3: Un reizē lūgt par mūsu vajadzībām.
2: И перед тем, как мы будем молиться за наши нужды.
3: Pirms tam, kad mēs lūgsim par mūsu vajadzībām.
2: Я бы хотел бы поделиться немного словом Божьим.
3: Vēlos padalīties ar Dievu vārdu.
2: И на такую тему, которая у меня лежит на сердце.
3: Par tādu tēmu, kas guļ manu sirds.
2: Для вас эта тема, я думаю, не прям что новая.
3: Domāju, ka priekš jums tas nav nekas jauns.
2: Я думаю, что часто в церквях и на собраниях это говорят.
3: Domāju, ka bieži draudzēs par to runā.
2: Но я бы хотел бы говорить о любви.
3: Es vēlētos runāt par mīlestību.
2: Потому что в залоге всего христианства.
3: Tāpēc, ka visā kristietības pamatā
2: лежит именно любовь.
3: Ir mīlestība.
2: Мы знаем, что именно любовь Бога, оно дает нам спасение.
3: Mēs zinām, ka Dieva mīlestība dod mums pestīšanu.
2: И мы знаем, что именно любовь, она побудила Иисуса Христа прийти на землю.
3: Mēs zinām, ka mīlestība mudināja Jēzu nākt uz zemi.
2: И он умер на кресте ради каждого из нас из-за любви к нам.
3: Viņš nomira par mums uz krusta dēļ mīlestības.
2: И хотел бы начать это зачитать 1 Иоанна 4 глава 8 стих.
3: Sākumā izlasīšu no 1. Jāņa 4. Nodaļas 8. Panta.
2: Tu tikai slāk, kto ne ļubi, tot ne paznav Boga, потому что Бог есть любовь.
3: Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.
2: Дорогие друзья, этот стих из Библии нам говорит,
3: Дорогие draugi, šī rakstu vieta mums saka,
2: что Бог, он есть любовь.
3: Ka Dievs ir mīlestība.
2: И что если мы, у нас нету любви, то мы не познали Бога.
3: Un ja mums nav mīlestība, tad mēs neesam iepazinuši Dievu.
2: Знаете, у Бога есть много различных качеств.
3: Dievam ir daudz dažādu īpašību.
2: Мы видим, что он и наказать может.
3: Mēs redzam, ka viņš var gan sodīt.
2: Мы видим, что он может направлять.
3: Viņš var mūs vadīt.
2: Он может различные эмоции в нём быть тоже.
3: Viņā var būt dažādas emocijas.
2: Но основная эмоция в нём это любовь.
3: Bet galvenā emocija ir mīlestība.
2: Он нам даёт спасение через свою любовь.
3: Viņš dod pestīšanu caur savu mīlestību.
2: Также дальше я хотел бы читать это Колосянам 3 глава 14 стих.
3: Kā arī izlasīšu no Kolosiešiem 3. Nodaļa 14. Pants.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
3: Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnība saita.
2: Священное писание нам говорит,
3: Svētie raksti saka,
2: чтобы мы облеклись в эту любовь,
3: lai mēs esam mīlestībā,
2: чтобы эта любовь, она была в нас,
3: lai viņa ir mūsos,
2: и она была вокруг нас,
3: un lai viņa ir apkārt mums.
2: Знаете, как можно понять, что у человека иногда есть любовь?
3: Ziniet, kā dažreiz var saprast, vai cilvēkā ir mīlestība?
2: Ты смотришь ему в глаза.
3: Skaties viņam acīs.
2: И знаете, бывают люди, у которых есть такие добрые, любящие глаза.
3: Ziniet, ir cilvēki, kuriem ir tādas labas, ar mīlestību pilnas acis.
2: А есть люди, на которых ты смотришь, у них такие злые глаза.
3: Bet tu skaties uz citiem, kuriem ir ļaunas acis.
2: И ты понимаешь, что у человека, у которого есть добрые глаза, действительно, в нём есть эта любовь.
3: Un tu redzi, ka tiem cilvēkiem, kuriem acīs ir labestība, viņiem ir arī mīlestība.
2: И ты даже хочешь быть общение с такими людьми.
3: Un tu gribi būt sadraudzībā ar tādiem cilvēkiem.
2: Потому что качество любовь – это приятное качество.
3: Tāpēc, ka īpašība mīlestība ir laba īpašība.
2: Дорогие друзья!
3: Dargie draugi.
2: Как важно, чтобы эта любовь была во мне.
3: Cik svarīgi, lai šī mīlestība būtu manī.
2: Чтобы эта любовь видели окружающие люди.
3: Lai šo mīlestību redz apkārt esošie cilvēki.
2: Чтобы не было такого, чтобы люди боялись ко мне подходить.
3: Lai nebūtu tā, ka cilvēki baidītos pie manis nākt.
2: Но чтобы они шли к нам и они ощущали эту Божию любовь через нас.
3: Bet lai viņi varētu tuvotos mums un sajustu Dieva mīlestību.
2: Очень важно, чтобы если в нас нет этой любви,
3: Svarīgi, ka ja mums nav tās mīlestības.
2: Тогда люди окружающие не будут от нас ощущать любовь.
3: Tad apkārtējie arī no mums to nesajūtīs.
2: Но Писание говорит, должно быть любви в нас.
3: Bet rakstos ir rakstīts, ka ir mums mūsos jābūt mīlestībai.
2: Давайте чуть-чуть разберём, что такое любовь.
3: Nedaudz parunāsim par to, kas ir mīlestība.
2: Или может я уточню не то, что что такое любовь, а кого надо любить вообще?
3: Vairāk ne tas, kas ir mīlestība, bet ko vajag mīlēt.
2: Дорогие друзья, я думаю, что вы не будете спорить, если я скажу, что первое место, кого надо любить.
3: Domāju, ka nebūs par ko strīdēties, ka pirmais, kas ir jāmīl.
2: Это надо любить Бога.
3: Ir jāmīl Dievu.
2: Дорогие друзья, основе всего – это любовь к Богу.
3: Dārgie, visā pamatā ir mīlestība pret Dievu.
2: Потому что он умер и воскрес, чтобы мы имели жизнь вечную.
3: Tāpēc, ka viņš nomira un augšām cēlās, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību.
2: Я думаю, каждый из нас, когда первый раз ощущал присутствие Божие.
3: Es domāju, ka katrs no mums, kad pirmo reizi sajūta Dievu klātbūtni.
2: И когда он каялся.
3: Un kad viņš nožēloja grēkus.
2: Он ощущал эту Божию любовь.
3: Viņš sajūta Dievu mīlestību.
2: И мы тоже должны любить взаимно Бога.
3: Mums arī jāmīl ir Dievs.
2: Он хочет, чтобы мы его любили.
3: Viņš grib, lai mēs viņu mīlam.
2: Чтобы мы не просто его боялись и слушались его.
3: Lai ne tikai būtu dievbijīgi un klausītos viņu.
2: Но чтобы мы его слушались из-за того, что мы его любим.
3: Bet lai mēs viņu klausītos, jo mēs viņu mīlam.
2: Знаете, как родители.
3: Ziniet, kā vecāki.
2: Можно быть так, что ребенок тебя боится и поэтому слушает.
3: Varbūt tā, ka bērns tevi baidās un tāpēc tevi klausās.
2: А может быть так, что он тебя любит и поэтому тебя слушает.
3: Vai arī varbūt tā, ka viņš tevi mīl un tāpēc arī klausās.
2: Читаю это Марка 12 глава 30 стих.
3: Lasīšu no Marka evaņģēlija 12. Nodaļas 30. Panta.
2: И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь.
3: Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka.
2: Jēzus говорит, что это является первой заповедью любви Бога.
3: Jēzus saka, ka tā ir ka tas ir pirmais bauslis.
2: Но дальше, что мы видим, что после любить Бога, надо любить и кого? Ближнего своего.
3: Tālāk redzam, ka rakstīts, ka ir arī jāmīl citi.
2: Второй пункт – это возлюби ближнего своего.
3: Otrs punkts – mīlēt citus.
2: Это мы читаем Матфея 22 глава 39 стих.
3: To mēs varam izlasīt Mateja evaņģēlijas 22. Nodaļa 39. Pants.
2: Вторая же подобна ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя.
3: Otrs tam līdzīgs ir – tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu.
2: Нам показывается схема.
3: Mums ir redzama схема.
2: Возлюби Бога.
3: Mīli Dievu.
2: Если ты будешь любить Бога уже,
3: Ja tu mīlēsi Dievu,
2: тогда ты уже сможешь любить и ближнего своего.
3: Tu varēsi mīlēt arī savu tuvāko.
2: Знаете, вот любить Бога обычно у людей редко, когда является проблемой.
3: Ziniet, mīlēt Dievu reti, kad cilvēkiem ir problēma.
2: Но вот любить уже окружающих людей – это тяжелее.
3: Bet mīlēt apkārt esošos jau ir grūtāk.
2: Мы можем друг друга обидеть.
3: Mēs varam apvainot.
2: Задеть как-то.
3: Kaut kā aizskart.
2: Но люди…
3: Bet cilvēki…
2: Мы их тоже должны любить.
3: Bet mums viņus arī jāmīl ir.
2: Это Божие творение.
3: Tas ir Dieva radījums.
2: Их Бог любит так же самое, как и нас.
3: Viņus Dievs mīl tāpat kā mūs.
2: Поэтому наша обязанность тоже любить окружающих нас людей.
3: Tāpēc mūsu atbildība arī mīlēt cilvēkus, kas mums ir apkārt.
2: Даже если они делают сегодня нам плохие вещи.
3: Pat ja viņi dara mums sliktas lietas.
2: Писание говорит, возлюби ближнего твоего.
3: Raksti saka, mīli savu tuvāko.
2: Третье, что я хотел бы сказать, кого любить надо, это в этом же самом стихе, это самого себя надо, оказывается, любить.
3: Trešais, kas, ko es vēlos pateikt, ka ir izrādās jāmīl arī sevi.
2: Знаете, это они всякий раз об этом думают.
3: Ziniet, mēs nekad reiz par to domājam.
2: Но Писание нам говорит, что ближнего должны любить как самого себя.
3: Bet rakstīts, ka ir jāmīl tuvāko kā sevi pašu.
2: Знаете, вот мы, по сути, сами себя любим.
3: Ziniet, mēs sevi mīlam.
2: И мы себя покормим.
3: mēs pabarosim.
2: Мы себя и куда-то сводим, как-то какие-то развлечения сделаем.
3: Mēs sevi aizvedīsim kaut kur, dosim laiku atpūsties.
2: То есть, даже если человек говорит, что он себя не любит,
3: un pat, ja cilvēks saka, ka viņš sevi nemīl,
2: он себя никогда не позволит обидеть.
3: Viņš nekad neļaus sevi apvainot.
2: И знаете, такая схема, как мы видим продолжение.
3: Un tāda схема, kas redzam turpinājumā.
2: Что если ты не можешь любить ближнего, если ты не любишь себя,
3: ka tu nevari mīlēt tuvāko, ja tu nemīli sevi.
2: Знаете, бывают люди, которые недовольны собой.
3: Ziniet, ir cilvēki, kas nav apmierināti ar sevi.
2: Иногда своей внешностью, там, третья, десятая.
3: Dažreiz savs izskats vai kaut kas cits.
2: Они думают, что вот надо вот все менять.
3: Viņiem liekas, ka ir viss jāmaina.
2: Но они этим самым уже с трудом соблюдают заповедь вторую.
3: Bet viņi jau tā ar grūtībām pilda otro bausli.
2: Надо возлюбить себя.
3: Vajag mīlēt sevi.
2: И уже, как ты любишь себя, и другого ближнего люби.
3: Tā kā tu mīli sevi, tā arī citus jāmīla.
2: Дальше, что я хотел бы поговорить, что надо любить и не только Бога, не только ближних, не только себя.
3: Tālāk vēlos runāt par to, ka ne tikai Dievs, ne tikai cilvēki, ne tikai sevi ir jāmīla.
2: Но Писание нам говорит, что и любите врагов своих.
3: Bet rakstai saka, ka ir jāmīl arī savus ienaidniekus.
2: Знаете, я думаю, что с предыдущими тремя обычно у людей вопросов нету.
3: Ziniet, parasti par iepriekšējiem trim punktiem cilvēkiem parasti jautājumu nav.
2: Да, мы любим все Бога.
3: Jā, mēs mīlam Dievu.
2: Да, мы любим наших ближних людей, окружающих нас.
3: Mēs mīlam cilvēkus, kas ir apkārt mums.
2: Даже если, может, они делают нам плохие вещи иногда.
3: Pat, ja viņi dara mums dažbrīd sliktas lietas.
2: Знаете, мы в большей или меньшей степени любим себя.
3: Mēs lielākā, mazākā, lielākā mērā mīlam arī sevi.
2: Но Писание нам говорит, что надо любить и врагов.
3: Bet raksti saka, ka ir jāmīl arī ienaidnieki.
2: Кто такие враги?
3: Kas ir ienaidnieki?
2: Это люди, которые настроены против нас.
3: Tie ir cilvēki, kas ir pret mums.
2: Это не нейтральные люди.
3: Tie nav neitrāli ļaudis.
2: Это люди, которые хотят сделать тебе зло.
3: Tie ir cilvēki, kas vēlās tev izdarīt ļaunu.
2: Которые хотят, может, тебя вывести из себя.
3: Kas grib tevi novest no kontrolas.
2: Это те люди, когда у тебя ломается машина, они будут смеяться над тобой.
3: Tie ir cilvēki, ka ja tev salūzīs mašīna, viņi smiesies par to.
2: Знаете, но Писание говорит, что нам надо таких людей тоже любить.
3: Раксти сака, ka arī tādus cilvēkus ir jāmīl.
2: Читаем Матфея 5 глава 44 стих.
3: Lasīsim no Mateja 5. nodaļas 44. panta.
2: А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
3: Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā.
2: Этот стих нам говорит,
3: šis pāns mums saka,
2: что есть люди, которые будут настроены против нас.
3: Ka ir cilvēki, kas ir vērsti pret mums.
2: И они будут делать нам зло.
3: Un viņi darīs mums ļaunu.
2: Но Христос нам отдает как бы такую новую, приоткрывает заповедь такую.
3: Bet Kristus mums atver tādu jaunu bausli.
2: Или он дополняет более совершенно старые заповеди.
3: Vai viņš padara pilnīgākus iepriekšējos baušļus.
2: Он говорит, любите врагов своих.
3: Mīliet savus ienaidniekus, viņš saka.
2: Я думаю, что если в Ветхом Завете мы читаем глаз за глаз,
3: ja mēs lasām vecajā derībā kā acis par aci,
2: то нам тяжело будет подстроиться уже под новый завет.
3: Mums būs grūti jau mainīties uz jauno derību.
2: Когда мы уже должны не по справедливости,
3: kad mums nav jārīkojas pēc taisnības,
2: а мы должны делать по милости.
3: Bet ir jārīkojas pēc žēlastības.
2: Мы должны любить.
3: Mums ir jāmīla.
2: Я вспоминаю такую историю.
3: Es atceros tādu situāciju.
2: Во Второй мировой войне там была такая девочка, ее призвали немцы.
3: Otrā pasaules kara laikā bija meitene, kuru pasauca vācieši.
2: Она, по-моему, была наполовину еврейка.
3: Ja nemaldos, viņa bija uz pusi ebrejeta.
2: И заходит к этому немецкому офицеру.
3: Viņa pienāk pie vācieša oficiera.
2: Там вот ее берут на допрос.
3: Viņa sāk pratināt.
2: И ей дают пощечину, офицер говорит, и сейчас ты будешь говорить грязная еврейка.
3: Офицерис виняй сит, он сака, тагад ты тейкси нетира ебрейте.
2: Она ему отвечает.
3: Виням отбилд.
2: Если ударите меня по второй щеке.
3: Если ты от манарей по отру вайгу.
2: Немецкий офицер не понял.
3: tas oficieris nesaprata.
2: И девочка говорит: "Ну вы же христианин, все немцы верующие".
3: Viņa saka, visi kristieši, taču visi vācieši taču ir kristieši.
2: Иисус говорит: "Ударили по одной щеке, подставь другую, бейте мне по второй щеке".
3: Jēzus saka, ka ja tev iesit par vienu vaigu, pagriez arī otru, tad sitiet man par otru vaigu.
2: Офицер на неё посмотрел.
3: Офицерs paskatījās uz viņas.
2: И сказал: "Иди отсюда".
3: Pateica, ej prom no šeienes.
2: Она могла возненавидеть его за это туда.
3: Viņa varēja ienīdēt viņu par šo sitienu.
2: Она могла начать его проклинать и ругать.
3: Viņa varēja viņu nolādēt un aplamāt.
2: Но она использовала священное писание.
3: Bet viņa izmantoja svētos rakstus.
2: Может, кто-то скажет, что она не сказала, что проявила здесь любовь.
3: Var pateikt, ka viņa šeit īsti neparādīja mīlestību.
2: Но то, что она вздержала себя,
3: bet to, ka viņa sevi noturēja uz vietas,
2: никак-то не пыталась ругать или злиться,
3: ka viņa necentās izrādīt ļaunumu,
2: это тоже показывает то, что она живет уже по новому завету.
3: Tas arī parāda to, ka viņa dzīvo jau pēc jaunās bauslības.
2: И в сердце у нее любовь.
3: Un viņas sirdī ir mīlestība.
2: Дорогие друзья,
3: дорогие друзья,
2: мы должны понимать, что в нас должна быть любовь к нашим врагам.
3: Mums ir jāsaprot, ka mums ir jābūt arī mīlestībai pret mūsu ienaidniekiem.
2: Тяжело любить врагов.
3: Грути милать ienaidniekus.
2: И бывают тяжёлые времена, когда даже люди убивают твоих родных и близких.
3: Un ir bijuši grūti laiki, kad cilvēki pat nogalina tavus tuviniekus.
2: Но все равно Божья любовь, она должна превозмогать.
3: Bet vienalga Dieva mīlestība jābūt pāri visam tam.
2: Если у меня будет любовь к врагу моему,
3: ja man būs mīlestība pret manu ienaidnieku,
2: то я смогу его и простить.
3: Tad es varēšu viņu arī piedot.
2: Пускай нас Бог в этом благословит.
3: Lai Dievs mūs svētī.
2: Следующая мысль и последняя, что я хотел бы сказать, это что обобщить такой пункт, это мы должны любить друг друга.
3: Pēdējais, ko es vēlētos pateikt, pēdējais punkts, tāds tā kā kopsavilkums ir, ka mums ir jāmīl vienu otru.
2: Čitājam tā Joana 13. glava 34. 35. stih.
3: Tas rakstīts Jāņa 13. 34.
2: Zapavīt novu daju vam, da ļubīti drug druga, kak jā vazļubīju vas, patamu uznājat sie, što vy mai učinīki.
3: Jaunu bausles jums dodu, ka jūs cits citu mīlēt, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Dargie draugi,
2: ļubīti drug druga.
3: Mīlēt cits citu.
2: Ļubīti всех, kto vas okružājot.
3: Mīlēt visus, kas ir jums apkārt.
2: Ļubīti vragov svojih.
3: Mīlēt savus ienaidniekus.
2: И вам, поверьте, жизнь будет проще.
3: Un ticiet man, dzīve jums būs vieglāka.
2: Если в нас будет эта Божья любовь,
3: ja mums būs Dieva mīlestība,
2: нам будет легче воспринимать окружающих людей.
3: Mums būs vieglāk uztvert apkārt esošos cilvēkus.
2: Если ты едешь за рулём, и тебя подрежет кто-то.
3: Ja tu brauksi pie stūres un tev kāds traucēs.
2: И, но в тебе будет любовь.
3: Bet tevī būs mīlestība.
2: То ты просто его простишь и поедешь дальше.
3: Tu viņu piedosi un brauksi tālāk.
2: А если в тебе не будет этой Божьей любви.
3: Bet ja tevī nav Dieva mīlestības.
2: Ты будешь его ругать и может даже будешь проклинать даже.
3: Tad tu viņu gan nolamāsi un arī lādēsi.
2: Это такой небольшой пример, чтобы мы понимали.
3: Tas ir tāds maziņš piemērs, lai mēs saprastu.
2: Дорогие друзья, надо любить друг друга и окружающих и иметь Божью любовь.
3: Dārgi, mums ir jāmīl vienam citu citu, un arī ir mūsos jābūt Dieva mīlestībai.
2: В конец я хотел бы зачитать такое небольшое, что такое любовь, качество любви.
3: Beigās es vēlētos arī izlasīt, kas ir mīlestība, kādas ir tās īpašības.
2: 1. Korintiešiem 13. glava 4. pa 7. stih.
3: 1. Korintiešiem 13. nodaļa 4. līdz 7. pants.
2: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
3: Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturās piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistās, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
2: Dargie draugi, этот стих вы можете дома еще раз перечитывать.
3: Dargie draugi, jūs varat šo pantu, šos pantus izlasīt vēlreiz mājās.
2: Для себя напоминать, какие качества есть у любви.
3: Atgādināt sev, kādas ir mīlestības īpašības.
2: И, как я уже говорил, если в нас будет эта Божья любовь,
3: un, ja mūsos ir Dieva mīlestība,
2: то нам соблюдать все эти вещи, которые написаны в Коринфянам, будет несложно.
3: Tad visas lietas, kas ir rakstītas šajā vēstulē, mums nebūs grūti.
2: Итак, дорогие друзья, сейчас настало время, когда мы будем молиться за нужды, которые пришли в студию.
3: Tagad pienācis laiks aizlūgt par vajadzībām, kas atnāca studiju.
2: Мы будем молиться там за исцеление, за тех, кому много лет прожили, и разные другие нужды.
3: Lūksim par dziedināšanu, par tiem, kuri jau ir daudz gadus nodzīvojuši, un citas vajadzības.
2: Будем молиться от всего сердца, чтобы Бог нас услышал.
3: Lūksim no visas sirds, lai Dievs mūs sadzirdētu.
2: Будем молиться.
3: Lūksim.
2: Дорогой Господь.
3: Дорогой Dievs.
2: Мы тебя сердечно благодарим за этот вечер.
3: Mēs tev pateicamies par šo vakaru.
2: Что мы можем сейчас молиться здесь, в христианском радио.
3: Ka mēs varam lūgties šeit, kristīgā radio.
2: И что мы, Господи, знаем, что ты отвечающий Бог.
3: Mēs zinām, ka tu esi Dievs, kas atbild.
2: Мы знаем, что если мы придем сегодня к своим, со своими нуждами к тебе.
3: Mēs zinām, ka ja atnāksim ar savām vajadzībām pie tevis.
2: То ты будешь их отвечать.
3: Tad tu atbildēsi uz viņiem.
2: Может быть, не сразу.
3: Varbūt ne uzreiz.
2: Но рано или поздно ты ответишь на наши молитвы.
3: Bet agri vai vēlu tu atbildēsi uz mūsu lūkšanām.
2: И мы просим тебя, Господь, пожалуйста, мы молим за благословение майн, за предстоящий год.
3: Mēs lūdzam par mājas Dieva svētību nākamam dzīves gadam.
2: Господи, благослови, Господи.
3: Kungs svētī.
2: Чтобы следующий год предстоящий был для майя особенным.
3: Lai nākošais gads mājai būtu īpašs.
2: Чтобы ты работал в ее жизни.
3: Lai tu darbotos viņa dzīvē.
2: Чтобы твое благословение действовало у нее.
3: Lai tava svētība darbotos.
2: Также мы молимся за спасение Ливы и Божие благословение на предстоящий год.
3: Kā arī lūdzam par Līvas pestīšanu un Dieva svētību nākamajam dzīves gadam.
2: Dievs, tu vidiš Līvu.
3: Kungs, tu redzi Līvas.
2: Ты знаешь ее жизнь.
3: Tu zini viņas dzīvi.
2: Господи, дай ей спасение и покаяние.
3: Kungs, dod viņai pestīšanu.
2: Потому что у тебя спасение и вечная жизнь.
3: Tāpēc, ka tev ir pestīšana un mūžīgā dzīvība.
2: Господи, благослови, дай покаяние.
3: Kungs, svētī, dod grēku nožēlu.
2: Также мы молимся за спасение Людмилы, исцеление от онкологии, Божье благословение на предстоящий год.
3: Lūdzam par Ludmilas pestīšanu, dziedināšanu onkoloģijas un Dieva svētību nākamajam dzīves gadam. Dārgais kungs, tu redzi Ludmilas dzīvi. Tu redzi, ka viņai ir nepieciešama tava žēlastība. Pirmkārt, dvēseles pestīšana.
2: Чтобы душа она ушла в рай.
3: Lai dvēsele tiktu paradīzē.
2: Чтобы она не шла в погибель.
3: Lai viņa nepazūstu.
2: Господи, мы просим, дай спасение.
3: Kungs, dod pestīšanu.
2: И также, Господи, ты видишь, это физическое ее состояние, дай ему тоже исцеление телу.
3: Kā arī tu redzi viņas fizisko stāvokli, dod viņai dziedināšanu.
2: Чтобы онкология она была побеждена.
3: Lai onkoloģija tiktu uzvarēta.
2: Дай свое исцеление, Господь.
3: Dāvā savas dziedināšanu.
2: Молимся также за Дайну об укреплении веры и финансовом благословении на лечение зубов.
3: Lūdzam arī par Dainai ticības stiprinājumu un finansiālu svētību zobu ārstēšanai.
2: Ты видишь, Господи, что сатана нападает на Дайну.
3: Kungs, tu redzi, ka sātens uzbruk Dainai.
2: Пытается пошатнуть ее веру.
3: Vēlās padarīt ticību vāju.
2: Но ты всемогущий сильный Бог.
3: Bet tu esi visvarenais Dievs.
2: Ты отвечающий Бог.
3: Tu esi Dievs, kas atbild.
2: Укрепи ее.
3: Stiprini viņas.
2: И также благослови, помоги ей финансово.
3: Tāpat tās svētī arī ar finansēm.
2: Чтобы были деньги вылечить зубы.
3: Lai būtu naudas izārstēt zobus.
2: Господи, благослови ее обильно своими благословениями.
3: Kungs, svētī ar savām svētībām.
2: Мы тебя благодарим, Господи. Мы знаем, что ты отвечающий Бог.
3: Mēs tev pateicināmies. Mēs zinām, ka tu atbildi.
2: И мы знаем, что ты выйдешь навстречу своими путями.
3: Mēs zinām, ka tu nāksi pretī ar saviem ceļiem.
2: Также молимся за исцеление Иры.
3: Kā arī lūdzam par Iras dziedināšanu.
2: Ты знаешь, какая у нее болезнь.
3: Tu zini, kādai viņai ir slimība.
2: Ты знаешь, что ей нужно это исцеление.
3: Tu zini, ka viņai nepieciešama tā dziedināšana.
2: Укрепи ее во имя Иисуса Христа.
3: Stiprini viņas Jēzus Kristus vārdā.
2: Пожалуйста, Господи, яви милость.
3: Kungs, parāda savu žēlistību.
2: Также, Господи, мы молимся за исцеление Леонилы.
3: Kā arī lūdzam par Leonili.
2: Чтобы Бог дал ей здоровье.
3: lai Dievs dod veselību.
2: Господи, исцели и восстанови, Господи.
3: Kungs, stiprini.
2: Чтобы твоя целительная рука прикоснулась, Господи.
3: Lai tava dziedināša, dziedinošā roka pieskartos viņai.
2: Чтобы она дал здоровье, чтобы ты дал ей здоровье ходить.
3: Lai tu dotu viņai veselību staigāt.
2: Пожалуйста, Господи, благослови, помоги, выйди ей навстречу.
3: Kungs, palīdzi, nāc viņai pretī.
2: Также, Господи, мы тебя просим за наше правительство.
3: Kā arī lūdzam par mūsu valdību.
2: Ты благословляй их.
3: Svēti.
2: Чтоб они принимали твои христианские законы.
3: Lai viņi pieņemtu kristīgus likumus.
2: Чтоб они заботились о стране, которую ты им доверил.
3: Lai viņi rūpētos par valsti, ko tu viņiem esi uzticējis.
2: Чтоб, Господи, твое благословение изливалось на страну, еще многие люди каялись.
3: Lai tava žēlestība vēl vairāk nāktu pār šo valsti un vairāk cilvēku nožēlot grēkus.
2: Господи, также мы тебя благодарим за христианское радио.
3: Kā arī pateicamies par kristīgo radio.
2: За всех, кто здесь трудится, Господи.
3: Par visiem, kas šeit kalpo.
2: Благослови их в этом труде.
3: Svētī viņus šajā kalpošanā.
2: Чтоб твоя благодать обильно и их тоже коснулась.
3: Lai tava žēlestība arī viņiem palīdzētu.
2: Посылаем свои благословения за этот нелегкий труд.
3: Sūti viņiem savu žēlestību par svētības, par šo darbu.
2: Мы благодарим тебя, Господь, что ты, Господи, нас слышишь.
3: Kungs, mēs pateicamies, ka tu mūs dzirdi.
2: Šo te atvičājuši na naši nūždu i malītve.
3: Ka tu atbildi uz mūsu vajadzībām un lūkšanām.
2: Мы тебя, Господи, за все славим и благодарим.
3: Mēs tev par visu slavējam un pateicamies.
2: Во имя Иисуса Христа, аминь.
3: Jēzus Kristus vārdā, āmen.
1: Сегодня вечером программы «Открытое небо» нам служили братья Даниил и Эдуард из церкви «Откровение». Šovakar raidījumā atvērtās debesis mums kalpoja brāļi Daniels un Eduards no draudzes atklāsme.